0: Hochschulradio auf der 97.1.
1: Die amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.